0: nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zhu bu chun chong mi jel la ga
1: ཁྱི ཕྱད མམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས དམས Чобо чончо йода, та сибе чондан хёчи дюцё нонла лэ ти, дарэнгэ сибе чондан хёчи дюцё нонла, рэва до ичи чи нюба сиба гэ чонтонтон ма чэси чинго. Сянгэ дамчу йонда, Африка линду ngусу тунту гэ нэцо чэси дэгэ. Дэя, Африка линду сача чэла, дэгэн дэмэ гэ зоба чоу юску, дэй гэдэ дэн рэмбу чаму инту гэдэ хун чэ нула, дэгэ ngон хюсэ, дэн рэнтэй кун дэ мэрэмэ сэ дэ хун дэ дэпси. Дэ коги пуза нэн гэ чоса мэлэ рэси. Кэ дюдю коги нэн ка чэшуэ чэрэсна, дэ хун нон гэ сулун дэ сэ чэ дэрси. Тащага Рожорбага Когила Тунсага Ламче Шума Цанхуанла Декунунга Сулунда Сина Коги Шилига Никайяши. Нянюна Зина Хогингошу Хьотимбу Майивана Рунжунсусу Нивана Дена Декунунга Сулунда Дуин Чуцесун Ласту Реншуэла Чуцесунду Сега Донту Хьоси. Данжи Де Коги Цома Декунун Нивана Дедеси. Да Коги Чогнула Мачедга Чуцэ Дадиоску. Данжи Инди Мазимиюга Найна Чуцэ Данамадала Да Чуцэ Гаци Байбти Зуана Джаза Джамин Хьоси. Зажага Дюбэ Данжага Ула Дюцэ Гама Жиринси Сэн Джонжуду Хакунду Да Коги Сэн Гаджануда Чичи Чичин Джонжуси. Данини Коги Нула Анген Комачеюску Дага Тангоги дюцу джаза джамин имандо дюцу часиридига зкича джаза джамин сидана юнгоги нгоги джану джичи джичин джонжи. Да чуцу данама га дабуанда га чуцу сегара сонна даже донгу мазимио га да чуцу гаци дзангамида джама чуцуяна гапаси. Данини чуцу сега джуца дю чуцу данама га матага чуцу сега джуца тизи си си. Данжи еси дю деку нонга майо да ганжи джага намба да хали чиру бен хю си. Дюцю дэ бармэн чі банчу дю, чуцю сі гэ сун шэн дэ сі. Кэдзі чуцю дан мэ гэ мэ дэ гэ сэн нэ ла. Нэ ан чэ сі ва нэ дюцю дэ дэн ба дэн ту сі сі нэ. Та ру ба ё дэ ла. Нэ ан чэ чі чі чі чі нчон чэ шэн гэ сэ ва нэ. Чуцю чэ нчо цэ дю. Сэн нэ та та сун чуцю сі гэ нчо цэ тэ зі ва нэ хі хё сі. Ку гэ гэ чэ зі ма дан пу дэ дэ ба сэ мэ дэ гэ чэ чэ мэ чэ ма вэн сі. Мэн чуцэ дана мэгэ мэдэгэ, дэнэнэ чуцэ чэн рэца дю, чуцэ сэгэ рэца тэйзэ сэсэ. Мэ зэмэ нэ гэ сану нэ ла, сонлон юнсу ма зэба, дарэ чуцэ нэ юэ рэ сан ва нэ, кэгэ сэнэн гэ рэва дэдэ, ичэ дэн хэнсэ нямэ дэнэ, дэцэ хэнсэ бармэн жу ва дэ, чуцэ дана мэдэгэ, чуцэ рэжэн рэца дю, лэ ру ё дэ ла, чуцэ сэгэ сон ца тэйзэ, дэдэн хэ сэ. Шега Рошобага Чэнчо Гонжу Сиуа на Коги Патон Сачу Да Си. Жэйди, та Лэзу Ба Чоу Люту Га Кунтон Га Нжан Ла Цэн Ду Ду Чуцу Ши Ду Шега Та Си, Нжу Ца Си. Та Коги Га Пачи Шэла Лу Нам Ма Цома Да Сунпо Шу Чу Га Рва Юэ Ма Ри Чэн Си. Жэйди, Сан Юэ Лэн Ди Ба Че Ла Ди Ху Нун Ду Люту Га Ма Ди Хи Нун Ни Чуцу Га Да Бу Да Су Лун Сиуа на Че Лам Ду Хю Ар Пю. Ди Мин Га Ма Нга Юэ Да Ди Та Нга Ни Шу Tosi. Chobo chonchon yoda, dari ge lezu ba zhou nu la, lezu ba ngas sa Chuzo ke dapu de ge li rung a de ge so de xue tu li xin ge. Chuzo ke dapu de mo ma ya mo zha mo zhe xin ge.